0: Get it, get it over.
1: Давай, подкавай.
2: Нормально.
1: Оп.
3: Yes,
0: correct. Volume